Вот и нелюбимые три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, да упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, плох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне, пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны.

nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова в перекрестках железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова в перекрестках железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похоже на ложь. Пришитая к коже, дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам, вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцетти, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь это солнце, которое видит закат. Любовь это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена. Любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Это поезд Свердловск, Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог.

0: будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила.

Светка Колькина жена мне нечаянно дала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

нашлось. А не хотела ебать двух Нин, а пришлось. Старый клен опять.

outside.

и твой офис.

смерть.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: оформление 4.
1: Но какая женщина ради мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир, мне рады.

Pero si al ver digo tu nombre, ya verás quién es. Soy el perro.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кощет! Дричковщик!
3: Чувак, это рэвчик.
4: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
5: Ну бывай!
6: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре.

0: С ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Слышь, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
5: Я иду ща!
4: А так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
5: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
6: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
7: У вас же джип в Москве.
6: Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Ну, ладно, посиди, друзок. Шипары добрее.
8: Коля тут мало, это наша тачка, блядь. Ты выебался, эти пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, Питер, блядь. Какой ебу, сука.
9: Я ломал стекло.

how to do it nice. Twist the knife again.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

I see the

21st century. Century.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Это же совсем inappropriate. Минуточку, сейчас я...
0: Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уё...

0: Как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь как...

уёбище, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбище, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбище, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбище, хорошая ты, мне так не хватает.

0: безобразно повел. Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять ты мудак, опять ты козел, опять ты себя безобразно повел. Опять ты мудак, опять ты козел, опять ты себя безобразно повел.
0: Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает.

Мария огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Мария огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

0: пьянки, гребнички снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне и тебе, пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

всегда договариваться. Кому, когда, с кем ебаться, чтоб не обламываться.

again. Beautiful and perfect world.